0: сияусимагалуартиллута уйгориисумагатта инуситта пиммариунингинни канорлу тааккуа аттуутеқармангаата инуситтинни илааниккуллу наллигиаттинно нериунниқангаалисумагатта эққаумангингаартуги икайортуисиманнинги куйагигалуартуги пуйгусунгиллута оқаутигиангита куйагигаттигу уппалуунни қауимасугитуиннартутигу уллуми куйалинево тораангатиннаартаву наллагиаттиннут оқаутигиорсасиннаарлуги куйагигаттигу тораангатиттутигу исумаву уфагу наллагиангинно канорло куйагиммангааттигу эққайти юттиумма уваттинно каннуттиги пиммариуммага наллиннинги икайортуинингиллу инуситтинни оқаутеқаттарлуги наллигияву куйагигаттигу сангититтигуннарту увагу инуоқатигииттиарунларнингинни куйалинермик саққиаартиттиллута увагу наллигиангинну пиуюнник иппиннианиқартиттисуумма хауиматиттиллунилу пиммариунингинни уваттинну куйалинермик саққиаартиттиқаттартута наллигиаттинну пигкананнгинерсаусуунгуммиёқ нутааник пиқатитаарунларниву пигиалаумита акаугиярнуорлути налалути уппалуунни иссифаарлути тунуи тукилиаттиттаарлугу аккати хасутиллуги иссифаарови иппи қортурангиннорлуги налагови тимиппи санеаниититуиннаарлуги атуиннаулерови секунгилерлути секунгигумагуви.
1: You've been hearing an excerpt of an Inuit meditation, Saimavik, with Kuyalianimik Pilimasauti. The music is by Inuk musician Yorini, and the calming voice you've been hearing is from Inuk singer Reet, calling you to slow down, listen, and give thanks, and inviting you into a practice of gratitude. I'm Jared Martineau. This is Reclaimed on CBC Music and Radio. In Nehyo and other nations' ceremonies, it's common to fast from food and water, and going without those most essential elements of life while remaining in ceremonial prayer and meditation is a way of deepening gratitude and respect for how important those elements are. When you hear the phrase, water is life, that's what it means, and that's how essential it is, not just for humans, but for all life on Agawimau Aski. Dakota and Maricopa flute player Robert Tree Cody's music invokes that connection. Here he is with the water song on Reclaimed.